Та то тода сигарет, наше сиган бізимус крец, он де лост мит сих оф канфул депатиен. Ту біс кума оне гэрт, от мит никс фалост ди вэрт. Ой, загава, ту хост гор никс.